Хэнгэм аюугутсэрка умьяақарлуку литнааварат литлэрхкаат питэрлуку умьяақлуку асэрлутин литнаарлэрхкаат микэллэнгуут уннооқааган тупааллэркиорлуки уннооқааган талииллэркиорлуки талииллу уннооқааган инэртэрлэркиорлуки